0: Что дальше?
1: Для строительства этой сцены нам всегда не хватало рук. Без болтов и монтажной пены все это собрал

я вспоминаю ядреню пеню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в трубе.

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад. Плавно вниз. Раз, два, три, четыре. Еще.

Достаточно. Соедините ноги. Встаньте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите, как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх.

Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратно.

обратным движением в исходное положение. 3, 4. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. 1, 2. В исходное положение. 3, 4. Влево туловище наклонить. 1, 2, 3, 4. Вправо. 1, 2.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Радио «Комета». 92,6 FM.

0: Шоу.
1: 7.03.
2: Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!
0: Возрастное ограничение 16+.

Доброе утро, друзья, товарищи. Здрасте всем. В 7:07. Да. И сегодня у нас 27.07. Сколько семерок я собрал в один момент, что называется. Возможно, ради этого была затычка с началом этого шоу, чтобы мы четко попали во все эти семерки. Не знаю, к чему бы это. И мне тут опять скинули народные приметы на сегодня. И, короче, давайте вот просто послушайте, что будет происходить. Особенно обращайте внимание на слово «дождь», на частоту появления этого слова в народных приметах. Если в этот день дождь, то осень ожидается короткой и дождливой. Солнце красное на закате и восходе, впереди дожди. Глухой гром к слабому дождю, а громкий к длительному ливню. Солнце на восходе закрывают тучи, днем может быть дождь. Дождливый день обещает еще неделю дождя. И вы скажете: подождите, а есть какие-то контраргументы против дождя, чтобы вот что-то случилось? И мы такие: а, ну тогда будет тепло и солнечно. Есть этот контраргумент, пожалуйста, записывайте. Чайки плавают в озерах в хорошей погоде. Все, один. Вот все остальное... Ну, у всего остального миллион шансов случиться. Ну, например, тучка закрыла внезапно солнышко, да? И все такие: о, это дожди, это все. И осень там закончится раньше времени своего. И вообще все, конец, поплывем. А вот чайки плавают. Это, во-первых, надо где-то здесь озеро найти поблизости, чтобы посмотреть, а плавают ли там чайки. И в каком состоянии они плавают. Если пузом кверху, то погода-то может быть и хорошая. Но с озером какая-то беда получается. Ну, такая история. Ну, а давайте мы действительно взглянем на погоду. В Чехове плюс 16 градусов. Да подожди, откуда ты все время смеешься? Отстань. Так, плюс 16 градусов. Сейчас солнечно. Говорят, нам в Чехове... Это говорит вот этот сайт. Так, и я проматываю, и он говорит: весь день солнечно. Но подождите, я тут шел... как-то, и две женщины разговаривали о том, что будут дожди, дожди, дожди, дожди. Вот мы будем теперь проверять, кто круче метеоролог. Тот самый метеоролог, который, у которого профессия такая, говорит нам, когда дождь, когда солнце. Или две женщины, рассуждающие о том, что им на даче надо хоть что-то успеть сделать, потому что дожди, дожди, дожди. Вот, но сегодня дождей не обещают, а вот завтра во второй половине дня уже дожди, дожди, дожди. Такая история.

0: пятый трек.
1: И вот, гуляя вчера по просторам интернет всяких ресурсов, я наткнулся на клип. И думаю, ну давайте. Самое интересное всегда под клипами — это читать комментарии. Потому что я стараюсь быть честным в данном случае. И в рубрике «Пятый трек» не отслушивать эти композиции до того, как мы с вами их вместе послушаем, чтобы реагировать на них вместе с вами в позитивном или, может быть, негативном ключе, чтобы реакция была честной, да? Хотя первая реакция может быть всегда ошибочной, может быть, композиция хорошая, а мы ее заклеймим позором, но как есть. Поэтому я пошел читать комментарии, а в комментариях, внимание, цитирую: «Как гимн Краснодарского края вполне пошло бы». Если вдруг, а учитывая, что «Комету» можно слушать онлайн легко и просто, тем более на Яндекс.Радио там вообще показывают, что за композиции играют у нас в эфире, так если кто-то из Краснодарского края слушает в данный момент этот эфир или впоследствии услышит запись этого эфира, то я не знаю, пойдет или не пойдет, но мы сейчас вместе послушаем. Так, музыка и слова к этому гимну, как написано в комментариях, написал Рафик Джафаров. Кто-то знает, кто такой Рафик Джафаров, но все мы помним, если что. Стоять, все запустилось, не то, все не то, но сейчас запустим.

Мне не то, что нравится, поэтому я не выключаю. Я сделал минусовку этой композиции и думаю, а если попробовать под этот минус исполнить «Запахло весной» композицию? Я не помню и не очень запомнил, как вот это здесь поется, кроме вот этого припева. Ля-ля-ля-ля. Давайте попробуем.

0: Мета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

916-244-0044, эфирный Макс, я вижу оттуда сообщение, и благо, есть сообщение из разряда «Мои любимые комментарии». Анютка Лавкова, Лавкова пишет нам: «Доброе утро, очень извиняюсь, ничего личного». Но вот это вот утреннее шоу с 7 утра, это программа для дебилов, что ли, спрашивает Анютка. Просто, говорит, отвратительно. Слушать невозможно. Просто человек несет бред какой-то. Кто автор этой программы, спрашивает Анютка. Я автор этой программы, Николай Николаевич, автор этой программы. Да, это самая неудачная задумка в вашем замечательном радио. Давайте тогда на вашем. Во всем остальном мы вас любим. Да, это прекрасно, да. Ну, вот и хорошо, что, понимаете, все остальное любите и не любите только вот это утреннее шоу, которое, в принципе, знаете, можно и не слушать. Но вот, если вы считаете, что оно вам не подходит, его, в принципе-то, и слушать не надо. Вот и вся история. Тут ничего страшного в этом нет. Так, но вы немножко поздновато, конечно, среагировали на утреннее супермег-крутейшее, потому что я не знаю, сколько я уже в эфире-то. Кометы лет 10, наверное. И вот вы сейчас только поняли, что тут есть это утреннее супермег-крутейшее. Но вопрос, для дебилов оно или нет? Нет, оно не для дебилов. Оно не для дебилов, потому что мы тут иногда поднимаем довольно любопытные темы. И вот одна из них, пожалуйста, вам. Нам в очередной раз, мы, кстати, с вами пропустили тот момент, мы в этот момент утреннее шоу не было в эфире, насколько я помню, когда нам втирали опять очередные истории про то, как выбирать шашлыки. Эта история всегда приходит к нам перед летними сезонами, и те или другие профессионалы в выборе шашлыка рассказывают нам, что надо брать, что не надо брать. Я больше чем уверен, что там мало что изменилось в показаниях того, что да как брать, да, но нам каждый раз про это пишут. А теперь нам рассказывают о том, что частое употребление шашлыка, а тут даже использовано слово «регулярное», оно опасно для здоровья. А вот насколько регулярно вы, друзья, товарищи, употребляете шашлыки? Мне прям интересно, это сколько надо его есть, в какой момент? У меня тут через три дачи живут, они не живут, они приходящие и уходящие. Ребята, которые тусят, понимаете, у них там дискотеки, и заливают они в себя все, что горит, и даже они не способны часто тут находиться, понимаете. А уж насколько часто надо употреблять шашлык, чтобы он стал опасен для здоровья? А на этот вопрос нам отвечает диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она говорит, что еженедельное употребление шашлыка может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Ну, то есть, если вы каждую субботу, например, вот тогда проблемки будут у вас. Свинина, говорит, особенно шея, баранина и мраморная говядина. Ничего себе, а кто там готовит шашлыки из мраморной говядины? Чемпионы по содержанию насыщенных жирных кислот. При регулярном употреблении, например, каждые выходные, как я и сказал, кстати, эти жиры разрушают здоровье, но зато поднимают настроение.

Но знаете, какую тенденцию я заметил? Вот пишут мне тут постоянно гадости уже на протяжении многих-многих лет. Это нормально, это хорошо, я такое люблю, я такое ценю. Но как только я пропадаю из эфира на какой-нибудь промежуток долгий, начинают писать из разряда «Николай Николаевич, конечно, нес ахинею и был кретином каким-то, но без него что-то

0: болгарское черти-чо, 7:34, времечко, и давайте разбираться. Сосед мой по даче, Петр, он болгарин, он слушает у себя дома какие-то композиции и всячески пытается их впоследствии раздобыть, чтобы запихать себе в плеер куда-нибудь и ходить по улице и улыбаться, слушая их, нравится ему все подряд. И, соответственно, он не очень понимает, что слушает, но просто мелодии ему нравятся, там какие-то слова ему нравятся. И он приходит ко мне и говорит: «Николай Николаевич, я тут что-то послушал, но не могу понять, что. Ты мне помоги». И начинает мне пересказывать, как может, те слова и звуки, которые он услышал. Соответственно, мы с вами должны всячески помочь ему, да, послушать и помочь. У нас это не всегда получается, большей частью никогда не получается. Но я всячески пытаюсь с вами как-то контактировать и тоже помочь. Давайте пробовать. Петр, погнали.
1: Облаците се белоблави коне. Облаци какво бързате, без да поглеждате назад. Не гледайте от високо, моля. И не карайте през небето, облаци.
0: Угу. Ну так-то, конечно, не очень понятно, правда ведь? Но мы с вами можем подумать. Давайте для начала вы, а потом я попробую подсказать. Есть тут слово, за которое можно зацепиться, если в пятницу мы с вами разбирали какую-то композицию от него, в которой ни я, ни вы не смогли вообще ни одного слова разобрать. Но если что, то у нас есть небольшая хитрость, которой мы можем воспользоваться, и дабы эту рубрику как-то пропустить, да, и якобы победить в ней. Тема такая, что если мы уж вообще ничего не понимаем, да, и вообще никак не можем угадать, то вы пишете любую композицию вообще из головы, которая в данный момент вам приходит, и вы, может быть, вы ее хотите послушать, да, и мы ставим именно эту композицию и делаем вид, что именно эта композиция была и загадана. Он все равно болгарин, не поймет ничего. Но давайте, раз вы не понимаете, да, я вам дам небольшую подсказку за слово, которое можно зацепиться из того, что сказал он. Например, слово «облака». Вот, ну а дальше подумайте. 916-244-0044. Это эфирный Макс.

0: Давайте попробуем еще раз его послушать и уже делать
1: выводы. Облаците се Облаци какво бързате, без да поглеждате назад. Не гледайте от високо, моля. И не карайте през небето, облаци.
0: Ну что-то облаци, облаци, понимаете? Типа облака, облака. Я уже как могу подсказываю.

вопрос, кстати. Мы смеемся, но ответ-то правильный пришел. Любопытно, на Макс пришел. Ответ-то правильный, вот он.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Так, продолжим. 7:46 времечко. Доброе утро, друзья, товарищи. И в данный момент вы удачно подключились к эфиру, если вы это сделали только что. Почему? Потому что плейлист отдается вашу руки. Как они называются? Руки его. И тем такая рубрика «Цифры». У нас есть три трека за каждым цифром.

0: которой скрывается трек. Короче, надо написать одну из цифр. 1, 2, 3. Что логично, музыка сбивает меня. 916-244-00-44. Макс.
1: Я здесь вина.
0: Подожди, разогнался. Так. 1, 2, 3. Надо что-то написать, и именно эта композиция зазвучит в эфире. Все очень просто. Редкая радиостанция, кстати, представляет такую возможность управлять плейлистом этой радиостанции. Даже те, которые вас уверяют, что этим занимаетесь вы, это неправда. А у меня в утреннем шоу, пожалуйста, свобода выбора композиций. Да, вы их не знаете, что там за композиции. Одна немножко спойлернула тут, но вы не знаете, под какой цифрой она находится. Поэтому тут вы полностью должны с пространством как-то совместиться, с этой, как шестое чувство, восьмое, десятое. А так как рубрика «Цифра» и цифр всего три, то надо к третьему чувству подключиться. А какое оно? Я не знаю, какое. Так, цифра три и пришла к нам, ну, пожалуйста. А вот мимо той композиции мы и прошли, которая спойлернула в эфире, потому что мы могли бы с вами послушать вот это.

0: Эх, я тут вышел вечерком, а точнее уже больше в ночи на улицу. Я на дачу живу, удачный сезон утреннего супермен крутейшего. Посмотрел на звезды, вспомнил, что звезды существуют после жизни в Москве. Но это мы слушать не будем. Могли бы послушать вот это.
1: А я ясные дни оставляю себе.
0: Ну, как вы понимаете, предыдущая композиция была под цифрой 1, и это под цифрой 2.
1: Прощаю судьбе, а я ясные дни оставляю себе.
0: Синоптики обещают, что сегодня будет ясно в Чехове, проверим, но... А слушать мы будем цифру 3, а там вот это.

0: Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 7.57 времечко. Но чтобы случилось вот то самое «I was made for loving you, baby», типа «я создан, чтобы любить тебя», так оно переводится, или «я это выдумал», школы английского «Ешка» когда-то пройдены мной, поэтому к моему английскому у вас претензий быть не должно. Он идеален. Вот слушайте внимательно. Я говорю правильно. Учитесь, давайте со мной повторяйте. Так, есть, это я говорю, чтобы вот этот вот I was made и все такое случилось, придется походить на свидание, там повстречаться, пообщаться, дабы выяснить, who is who, если мы продолжаем разговаривать на английском. Начать разговор на первом свидании бывает непросто, даже если человек вызывает симпатию. При этом темы для обсуждения часто различаются в зависимости от пола. Например, мужчины готовы обсуждать на первом свидании свои сексуальные предпочтения в разы охотнее женщин. 35% против 12%. Что это там за мужчин так? Следует из данных сервиса какого-то там онлайн-знакомств. Вот, сидит он, понимаешь, в трусах, в носках и готов обсуждать. 61,5% опрошенных считают, что открытость в диалоге на первом свидании зависит не от степени доверия, а от того, как продвигается разговор и найден ли тот самый общий язык. Более 80% респондентов предпочитают начинать знакомство с нейтральных, отвлеченных вопросов. Ну, например, а что там с бензином? Вот это вот такая история. Об этом можно поговорить в начале. Самой безобидной темой, которую готовы обсуждать практически все, стала, естественно, работа и карьера. Поделиться планами на будущее готовы почти 62% опрошенных. Женщины чаще мужчин поднимают тему требований к партнеру. Такой разговор поддерживает 43% женщин против 34% мужчин. То есть ты только сел с ней кофейку попить в кофе, а она уже от тебя что-то требует, понимаете? Это... Сразу надо вставать и говорить, давай, дальше самое. Вот, и уходить. Так, чуть меньше четверти опрошенных соглашаются обсуждать политические взгляды. Но там и до драки тогда дойдет в этом же самом кофе. Вот такая история. Идем сейчас следующий.
1: Утреннее шоу.
0: 8 утра в Чехове.

и продолжим. Час второй супер-мега-крутейшего утреннего, 8.07, времечко. Здрасте, всем утро доброе. И погода, ничего почему-то не поменялось на этом сайте. Давайте обновлять, смотреть. Нет, плюс 16 показывает до сих пор. Но говорят, что где-то к 17 разогреется до плюс 25 в Чехове. И солнечно сегодня обещают. А завтра уже... Во второй половине дня дожди, но завтра будет завтра, нам бы сегодня еще проверить, насколько все правда, но у меня здесь в Тульской области на даче солнце светит, небо, понимаете ли, голубое. Такая история. Так, слушай, где-то я тут отложил себе... О, первый вице-премьер. Как вам такой заход в утреннем супер-мега-крутейшем? Денис Мантуров заявил, что традиционные магазины сохраняют актуальность, несмотря на развитие онлайн-торговли. Спасибо, что сказал, мы это не заметили, понимаете, мы этого не заметили, но хорошо, что есть у нас первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, на привычные форматы приходится 79% всего розничного оборота. Это, кстати, очень много, а вот эта цифра от него любопытная. Довольно, я думал, что все не так совершенно. Практика показывает, что эти форматы не теряют актуальности даже на фоне современных трендов, занимая свою нишу в общей структуре розничного оборота. 79%. Вот это хорошо, вот это любопытно. Я думал, там, ну, процентов 50, ну, или 49 я бы давал процентов на магазины. Вот торговые центры, на самом деле, мне кажется, уже давно никому не интересны. Вот. И торговые центры, это же не типа магазины. Он не про них, он бы и так сказал. Это торговый центр. Он имел в виду, я так понимаю, продовольственные магазины всякие. Вот. Но в торговые центры, мне кажется, на фоне онлайн-торговли слились. И совершенно непонятно, зачем такие площадя. Вот. И используются до сих пор совершенно бесполезно. Мне кажется, они пустуют. Я что-то давно не был в торговых центрах. Если вы там были, напишите. Но вот зайти в магазин ручками, все потрогать и положить себе в тележку почему-то народу больше нравится, чем онлайн заказывать. Я в какой-то момент проникся онлайн заказами и даже живя в магазине в пару метрах от этого магазина, я все равно себе заказывал домой. Возможно, даже из этого магазина мне приносили, я не знаю, почему-то все время показывали, что везут из черти откуда. Но почему я так делал? Я в какой-то момент понял, что когда ты идешь в магазин сам, ну, во-первых, ты тратишь на это времени. Ну, я трачу, я не знаю, как вы, я долго все там, пока выключил все эти компьютеры, пока от каких-то дел освободился, пока что-то, пока оделся, особенно зимой, пока пошел, пока дошел, пока там простоял в очередях, пока там походил, потупил, забыл, зачем пришел в итоге и купил совершенно не того. Это еще один минус. Когда ты идешь сам в магазин, ты начинаешь набирать не пойми чего. Ты идешь мимо этих стеллажей, они же там продуманы все, они же не просто так. Там маркетологи поработали нормально, как там этот называется, который на полках расставляет, как я забыл, как у него должность, это называется. Все это продумано, чтобы ручонки шаловливые тянулись к тому, что вам не надо. Вы только домой придя, такие, ой, я же это не хотел вообще покупать, но уже поздно, вы уже это купили. Поэтому это одна опасность. На мне всегда срабатывал. Я всегда покупал чего-то не того, набирал, что зачем не шел. Вот поэтому, когда ты заказываешь онлайн, оно как-то, по-моему, круче. В том плане, что ты, во-первых, можешь понабрать сначала всей ерунды вот этой, а потом, зайдя в корзину, ты такой, а зачем же я это набирал-то? И вычеркнуть все это быстренько оттуда. И плюс ты сразу видишь сумму, на которую ты попадаешь. Вот когда ты в магазине набираешь, ты этого не видишь. Ты это набираешь вслепую. Ты уже на кассе такой, сколько я должен? 5000? Не, 5000 не надо. А уже как будто бы и не повернешь назад, понимаешь? Понимаете, уже там очередь злиться стоит. Они говорят, ты чего там это, свой горошек этот ублюдский купил? Ну вот, соответственно, как-то проще стало мне, и я понял, что это больше экономия бюджета. Понятно, что там еще ты за доставку платишь, но доставку я оправдываю тем, что это твое выигрышное время, которое ты оплатил то время, которое ты бы потратил на поход в этот самый магазин. Ну, то есть во всех вариантах плюс. Единственный минус того, что я сейчас живу на даче, сюда никакой доставки нет.

0: реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-60.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Там где-то было сообщение про магнитные бури, только я забыл, на какой неделе оно, на этой или было уже про

Окей, не окей, мы этого пока не знаем, но, может быть, когда-нибудь и до нас дойдет это чудо техники. В Японии разработали и уже начали продавать холодильники для людей. Ох, в Питере бы полюбили эту технологию. Признайтесь, пишут, в жаркую погоду многим ведь наверняка что-то там облака. Мы сегодня слушали, да, приходили дурацкие мысли. Забраться в холодильник, чтобы чуть-чуть передохнуть от изнуряющего зноя. Ну-ка, признавайтесь, кому? 916-244-0044, кому приходили? Останавливало лишь то, пишет автор этой статьи, что места внутри было уж совсем маловато. Скрючившись, не поместиться, даже если вынуть все полки и ящики, проверял на себе автор этой статьи. Японцы же, подвергшиеся нынешним летом испытаниям с сильно повышенными температурами, более 40 градусов Цельсия в тени, воплотили желаемое в действительное. Сразу две фирмы... Короче, тут не прочитать. Тут одна вообще просто буквами написана. Выпускающие, ну, из разряда SDRS, вот эти вот. Выпускающие торговые автоматы выбросили на рынок холодильники для индивидуального охлаждения. Называются они очень просто. Personal Cooling Box. Эдакие шкафы с прозрачными дверцами, похожие на их традиционную продукцию. Торговые автоматы. В таком шкафу легко можно разместить не продукты, а взрослого человека. И охладится он, сидя на полочке. Вот здесь даже есть инструкция. Попой на полочку, спиной сидишь ровно, и вокруг тебя дует все подряд. По замыслам изобретателей, одноместные холодильники будут в первую очередь спасать от тепловых ударов совсем уж изнуряющих. Достаточно будет провести внутри 10 минут. Замерзнуть эти шкафы не дадут. Автоматически через 20 минут охлаждение отключится. Вот. Потом через какое-то время сеанс можно будет повторять. Но я не знаю, насколько такая история поможет. Ведь когда ты оттуда выйдешь, вокруг-то тебя все равно будет та же жара. И что ты туда будешь бегать каждые 5 минут в итоге? Вот. Или с собой по улице возить, или по квартире его с собой этот шкаф. И он, кстати, занимает довольно много. Судя по фотографии, здесь написано, сколько он в высоту и длину, но картинка перекрытая тут частично, поэтому я не могу сказать. Просто визуально, ну, японцы, они маленькие, поэтому, возможно, он просто на картинке такой большой, а на самом деле это тумбочка. Вот, непонятно. Но все равно не очень такая красивая, причем вообще некрасивая на самом деле штуковина будет стоять у вас дома, и вы в ней будете сидеть. Ну, такое себе изобретение, да? Но кто-то, да, на это купится. Здесь не написано, сколько это на старте продаж. Здесь вообще... А, нет, цена новинки, правда, высокая, пишет. Я хотел как раз про цену, она здесь есть. $8000. Да. Намерена ли Япония поставлять такой лабуду на экспорт, например, в Европу, у которой тоже проблемки? Не говорится. Да какая там Европа? Им говорят, кондей отключайте, вы же в холодильнике сидите, там и это скажут, отключайте. В общем, тема бесполезная, безобразная, никому не нужна. Радио. Комета.

0: Питерская. Питерская викторина. Викторина.
1: Ну, естественно, раз уж мы поговорили про холодильники и про людей в них, самое время запустить питерскую викторину, где мы берем три композиции, расчленяем их по питерской традиции, как попало, запускаем в эфир, а дальше надо быть очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-

0: Здесь возникает этот самый важный вопрос. Какая композиция прозвучала, внимание, второй? Какая композиция была второй? Кто слушал внимательно, пишите. 916-244-0044. Это эфирный Макс. Сюда можно писать. Если вы все внимательно отслушали, вы 100% знаете ответ на этот вопрос. Я пока пообновляю сайт с погодой. О, плюс 18, потеплел. Потеплел. Мой супер эфир прогревает воздух. Хорошо, хорошо. Хорошо, что не портит. Так, все, какая там композиция прозвучала второй? Люди встречаются. Не, она была и второй. А какая была второй? А была ли там вообще «Люди встречаются»? А есть ли этот эфир в принципе? Может быть, он не существует? Может быть, это плод вашего воображения? Или я не помню, какая там была второй? Но в любом случае, какая бы там композиция ни была второй, заготовленный и правильный ответ у меня вот этот.
1: Питерская викторина.
2: Викторина.

0: люди встречаются и всякое такое, и у них иногда, а лучше чаще, чем иногда, что-то да получается в этой жизни. Слушайте, КамАЗ внедряет программу единовременных выплат за рождение детей для своих сотрудников. О, тема, круто, круто. Так, размер выплаты зависит от количества детей. 100 тысяч за первенца, 150 тысяч за второго, 200 тысяч за третьего и до 500 тысяч за четвертого и последующих. А КамАЗ дают, как с первой семейный автомобиль, чтобы было не страшно ездить в школу, в детский сад возить детей, в школу, в кузов накидал и повез. На заводе КамАЗ разработали программу поддержки вот демографического стандарта. Молодцы, но цены какие-то эти расценки не очень как-то, мне кажется, нет. Но это, я думаю, чтобы не конкурировать с государственными выплатами, поэтому они, скорее всего, могли бы платить и побольше, но тоже, если бы КамАЗ сказал по миллиарду каждому, то было бы не очень корректно. Так, ну и вот все перечисленное Через эти выплаты руководство завода пытается стимулировать рождение детей для предотвращения демографического кризиса в России. Ну, как интересно, пойдут другие предприятия по стопам КамАЗа, что, кстати, очень круто. Вот это, я думаю, это первый, наверное, кто-то. Может, есть еще какие-то компании, но вот раз эта новость вот так вот выскочила, то как будто бы они первые взялись. Возможно, на других предприятиях есть что-то такое, но платят тысяч по 10, например, там, или по 5 тысяч. Вообще собирают что-нибудь и платят. И вообще сотрудники друг с друга собирают и говорят, вот это вот тебе. Не знаю, ну а эти вот сами решили. Все, одобряем. И давайте, раз уж мы написали, мне тут люди встречаются. И вот, пожалуйста, давайте ее послушаем, эту композицию.
1: Люди встречаются, люди влюбляются, женятся.
0: А потом этим людям КамАЗ выплачивает деньги.
1: Мне не везет в этом так, что просто беда.
0: Получается, тебе не выплачивает.
1: Вот наконец вчера вечером встретил я девушку.
0: Значит, есть шанс, что КамАЗ выплатит тебе деньги.

0: Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Экзист». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт «Экзист.ру» и ваш автомобиль всегда на ходу. «Экзист.ру». Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Утреннее шоу!
5: И как мне написали чуть ранее про это утреннее шоу, это самое неудачное шоу на радио «Комета». Но тут совсем несправедливый, кстати, комментарий, учитывая, что, в принципе, это единственное шоу у нас в стране, которое ведут с дачи. А как вам такой каламбур? Удачное шоу с дачи? Да даже, я вам скажу, на радио «Дачи» никто не ведет шоу с дачи. А я веду. Понимаете? Поэтому вот это несправедливо. Я не принимаю этот комментарий. Так, слушайте. Вообще, немного времени мне осталось. 30 секунд всего до конца этого эфира. И тем, кому это все не нравится, 30 секунд потерпеть.

0: петь, и дальше уже пойдет все как по маслу, что называется. Завтра вторник. Вторники у нас в утреннем супер-мега-крутейшем непредсказуемые. Там может быть эфир, а может его и не быть. Вообще утреннее шоу само по себе непредсказуемое. Поэтому завтра все, кому надо, включайте в 7 утра приемники, и, возможно, мы с вами там услышимся. Еще разочек сейчас на погоду взглянем. Зачем? Не знаю. Но сделаем это, чтобы отчитаться.
1: Радио Комета.
0: Так, что нам показывает? Давайте обновляться до бесконечности. Плюс 19 градусов. Вон, начинали мы с плюс 16. Все еще сайт не передумал и показывает нам солнечный день на весь день сегодняшний. Плюс 25 максимально. Все, расходимся. Удачи всем. Пока.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета 92,6 FM.

0: Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8 495 152 12.

0: 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-akb.ru.
0: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.
3: But I jumbled out to like, and then I looked into my pocket, so the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой.

0: метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор от гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: тебя я себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик. А конец игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.
1: Комета.
2: Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве.
1: Комета.
3: Под грустный дождь я отпускаю нашу любовь, только здесь я оттанцую всю свою боль.
1: Комета.

0: Латвии и районе 10.00.
1: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM, Чехов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

забыл.

0: Мета. 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионеры.

0: ЕМ, скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: планета. Комета. Check this out.
1: Столица Чеховского района, 11 часов.
0: Радио «Комета», 92,6

0: Мета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета.
1: За бибум шакалак, фи мек ю нек поп, ам бен ап ю бак ин а дифферент стайл, син. Айс МС ком бак, ам ми дип он ам ми.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

краю Донецком есть гора Саур-могила. Над всей округой возвышается она.

0: рабочий.
1: Рабочий полдень.
2: Радио.
1: Комета. Рабочий полдень.
3: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» стартует на радио «Комета».
1: Рабочий полдень.
3: С вами Игорь, и сегодня у нас 27 июля уже. Ой, как время быстро бежит. Как быстро время бежит. Уже 27 июля, понедельник. С началом у вас трудовой недели. Поэтому сегодня я до 14.00 с вами. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Начинаем мы с группы Hi-Fi и Фомина Дмитрия, который исполнит композицию «Разбуди меня». В общем, если кто-то сейчас пытается проснуться, просыпайтесь, рабочий полдень начинается. Если кто-то сейчас за обеденным столом, всем приятного аппетита, с музыкой как-то повеселее есть. Вообще можно в наш эфир, естественно, поприсылать ваших песен. Мы с удовольствием их сыграем, озвучим. Если у вас какие-то комментарии есть, присылайте, поздравляйте, желайте. И телефон 8-916-244-00-44. Запишите как телефон исполнения музыкальных желаний. Можно написать так. Вот, значит, СМС и МАКС для вас доступен. И Телеграм, Ватсап не работают. Поэтому можно позвонить в прямой эфир. И эта заявка будет еще выполнена еще быстрее. Поэтому еще быстрее. Все, начинаем из группы Hi-Fi. Дальше немного рекламы. И погнали. До 14.00 я с вами.
1: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления по телефону к нам сюда. Будем надеяться, что еще кто-то позвонит. В любом случае, я думаю, звонки всегда у нас принимаются и заявки быстро выполняются. Но, тем не менее, я пока перехожу к интернет-сообщениям. Пишут, что мошенники начали взламывать аккаунты в Telegram с помощью вируса. Ну, да, сейчас такое дело есть. Пишут, что программа называется «Обновление телеметрии Windows». Ну, я не супер, конечно, какой-то пользователь, да, интернета. Но, в общем, в принципе, читаю то, что пишут. И, естественно, пишут о том, что лучше ничего не скачивать и не переходить по подозрительным ссылкам и по электронной почте, естественно, да, проверять список активных сеансов, отключать все неизвестные устройства, пишут, да. В общем, сколько раз не говори, люди должны хотя бы как-то вникать в сообщения. Потом пишут о том, что не стоит обижать мошенников, они умеют мстить. Ну, некоторые комментарии пишут, типа, да ладно, какая ерунда, типа того, что, но... Что типа такого, если я сейчас, так сказать, поиздеваюсь над этими мошенниками, постебаюсь над ними и, так сказать, поиграем с ними в кошки-мышки. Ну, на самом деле, там люди сидят такие прошаренные, как я понял, да, если люди, как говорится, расстаются со своими деньгами или как-то попадают в такие ситуации, ну, наверное, там люди не просто сидят и, так сказать, с вами так разговаривают, да, просто. Первые, так сказать, звонки, это холодные звонки, вот прощупывают почву, пытаются там как-то узнать, кто на телефоне, пытаются там напугать, заставить выполнить какие-то действия, вот, и пишут, что если с ними грубо обойтись, они могут ведь и обидеться, на самом деле, но я в это верю активно, на самом деле, да, потому что есть различные способы. Есть у них люди, которые взламывают и делают слив номеров открытые базы интернета, даже даркнета. Поэтому много разных программ. Много разных программ, которые я на свой страх и риск пытаюсь как-то с этим, так сказать, разбираться. Между тем, у меня звонок, а я пока передаю слово группе гостей из будущего. Люби меня по-французски. А я пока отвечу на звонок.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Это улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Радио Комета.
2: Поехали!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: С вами Полина Гагарина.
1: Это боль до боли, до хрипоты.
0: Вы слушаете радио «Комета».
2: «Комета».
1: Песен еще не написаны. Сколько? Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше нечем. Воздухом

программа «Рабочий полдень» продолжается. Меня зовут Игорь, телефон прямого эфира 8-916-244-2044. У меня уже был звонок от Александра, но я его заявку озвучу буквально через час ровно, поэтому попросили так сделать. А между тем, пока у нас кто? У нас Нина Фокина с композицией «Миссия невыполнима». И далее реклама. Присылайте свои заявки, приветы, пожелания по телефону 8-916-244-2044 путем СМС и Макса. Подписывайтесь на наш портал lopasnya.ru, в котором вы можете прочитать информацию о новостях в нашем городе, а также по стране. Поэтому мы с удовольствием будем рады всем, кто пишет нам, кто звонит нам. И мы с удовольствием с вами всегда на связи. Итак, Нина Фокина, далее реклама, и мы движемся к окончанию первого часа. Так что у вас час небольшим еще есть, поэтому всем приятного аппетита, кто за обеденным столом, кто сейчас за рулем, может быть, временно, так сказать, в стояночке, поэтому 8-916-244-2044. Присылайте ваши заявки, привет, пожелания, а я это сыграю для вас с большим и большим приудовольствием.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И. 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас.
5: 8-916-244-0044.

0: Радио «Комета». Рабочий полдень.
1: Напоминаю, что сегодня понедельник, 27 июля, и время идет настолько быстро, что у нас остается совсем чуть-чуть дней в июле и один месяц августа. Ну вот, вроде как лето только начиналось, а вот оно уже, больше половины. Поэтому, что могу сказать, успевайте все и поработать, отдохнуть, и музыку послушать. Сегодня день работника МФЦ в России, вот, поэтому у них сегодня праздник. Что еще сегодня? Ну, сегодня много еще разных праздников. Наверное, я в течение буквально этого эфира посмотрю, что интересного сегодня в этот день случилось. Между тем, мы плавно переходим в следующий час. Вот, и я смотрю, что мне придется опять новости какие-то вам рассказывать, поэтому буквально не переключайтесь, дополняйте, соответственно, сегодняшний наш эфир своими новостями, как у вас вообще прошло время, как у вас прошли выходные и как вы планируете свой будущий отпуск провести, потому что сейчас надо хорошо подумать вообще, куда поехать отдыхать и как его провести с удовольствием, в безопасности и, так сказать, с радостью. Вот, поэтому, чтобы недорого, самое главное, чтобы еще и недорого. Вот, поэтому переходим в следующий эфир. Александр Росс, и далее будет у нас следующий час, поэтому у вас буквально час заявок, приветов и пожеланий. 8-916-244-00-44. Звоните, пишите, я с удовольствием буду с вами до 14:00 сегодня.
0: Рабочий полдень

0: Радио Комета. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Программа «Рабочий полдень» продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я тут посмотрел буквально новости, которые сегодня нам предлагает поисковая система Яндекс. Ну, все же, конечно же, туда заглядывают, да, чтобы почитать, какие же главные новости сегодня. Ну, естественно, одной из новостей была новость про то, что с 1 сентября поэтапно вводят цифровой рубль. Но мы, конечно, думали, что это как бы далеко, и все это не совсем как бы прям вот прям сейчас. Но, тем не менее, с 1 сентября уже потихонечку собираются это все опробовать. Поэтому все, так сказать, в процессе наблюдения. И, естественно, заместитель председателя, так сказать, Совета по развитию цифровой экономики Артем Шейкин сообщил о поэтапном внедрении цифрового рубля с 1 сентября. Это необходимо, чтобы плавно адаптировать инфраструктуру и дать людям привыкнуть, цитирует ТАСС сегодня. Вот как бы вот так. Так что уже официально заявляют, что все поэтапно будут. Что касается календаря моего сегодня, то сегодня у меня, так сказать, выскочила одна дата. Я сегодня перед тем, как идти, включил свое телевидение тарелочное и увидел там, сказать, каналы северокорейского центрального телевидения. Да, ребята, я могу смотреть в прямом эфире северокорейское телевидение. Вот, и видеть, что сегодня показывают по северокорейскому телевидению. Что у них? У них сегодня дата, у них сегодня праздник. У них сегодня праздник, как вот у них фраза «в Пхеньяне всегда солнечно». Это не описание погоды, а ироничное выражение, которое часто, так сказать, используют в Северной Корее. Вот, так сказать, в частности, ее столице. Вот, поэтому сегодня у них праздник по поводу разделения Кореи на две, северную и южную. Так сказать, подписали соглашение и положил конец активно боевым действиям в ходе Корейской войны 50-53 года. Вот так-то. У наших соседей сегодня праздник. Посему, думаю, какую же песню поставить? Ну, Абба, победитель берет все. Как раз такая оптимистичная песня. Группа Абба и телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Пишите, звоните и делитесь своими новостями, что сегодня у вас интересного такого было.

0: Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда. Самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения.

0: найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина – город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив – ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Программа «Рабочий полдень» продолжает свою работу. Меня зовут Игорь. Ну, я, как всегда, вам напоминаю, что помимо того, что у нас программа музыкальная и по заявкам, мы всегда что-нибудь смотрим в нашем календаре, какие даты в нем наиболее интересные для обсуждения и, так сказать, донесения в эфир и рассказу об этом событии. Вот, поэтому, как говорится, повторение, мать учения. И что я хочу сказать, если какое-то событие, которое, так сказать, затронуло и меня, мне всегда интересно с вами всегда этим поделиться, если ты в этом даже и участвовал, например, да, как-то, каким-то образом, или видел, стал свидетелем, вот так вот, да. Ну, что могу сказать, событие, о котором я хочу рассказать, произошло в 1934 году, 27 июля, я, конечно, не был в это время, вот, но город, о котором я хочу рассказать, я там буквально был один раз проездом, несколько часов, но тем не менее я этот город видел. Значит, 27 июля 1934 года постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета Советского Союза город Верхнеудинск был переименован в Улан-Удэ. Что я хочу сказать. Город Улан-Удэ, да, там, естественно, столица Бурятии. Вот, и это, естественно, далеко. Это одна из республик нашего автономного края Советского Союза, бывшая, да, и России теперь. Вот, и, естественно, люди, живущие там, буряты, как-то схожи по языковому барьеру, да, и по культуре с монголами. В Монголии мне тоже удалось побывать там целых полтора года, вот, так сказать. И поэтому я сравнил людей, которые жили в Бурятии, естественно, монгольскую вот эту культуру. Очень много общего. Естественно, они буддисты, как и монголы, да, поэтому Улан-Удэ переводится как «Красная Уда». Уда – это речка, река Уда. Вот. Ну, а Улан-Батор переводится как «Красный богатырь». «Красный богатырь». Но видите, языков

0: такой барьер очень похож. Поэтому что могу сказать? Они как-то вместе всегда были исторически связаны. И, естественно, хоть это даже далеко, люди, которые жили там, всегда стремились к какой-то, так сказать, известности. Люди работали в разных сферах, и политики, и искусства, и, естественно, музыки. И, ну, в любой отрасли были люди, которые пришли родом, ну, из Бурятии. Например, вот человек, которого могу я вот сказать, да, кто у нас? Александр Вампилов, да, был русский драматург и сценарист. Ну, правда, он умер в 72-м году, да? Или артист из Голливуда, Юл Брюнер. Это вообще классика Голливуда. Человек, который был бурятского, пишут, происхождения, да? Он, естественно, стал легендой американского кино, да? Или еще одна супермодель, Ирина Пантеева, которая родилась в 67-м году. Вы ее можете помнить по фильму «Mortal Kombat», первая часть. Вот, поэтому посмотрите, она в главной роли. Она, так сказать, родом из Улан-Удэ. Поэтому вот такие вот люди, которые жили в Бурятии. Тем не менее, вот так вот появился город Улан-Удэ, который назывался Верхнеудинск, запомните. Сначала Верхнеудинск, а в 1934 году появился город Улан-Удэ. Так что праздник в городе, наверное, сегодня, я так думаю, надо посмотреть. Тем не менее, ну что, тут у меня тут Бонни М стоит, композиция «Распутин». Я его менять и не буду, поскольку это вся советская, русская, так сказать, история. Поэтому пускай группа Бонни М споет. Если у кого-то есть пожелание прислать свою заявку, привет или пожелание, присылайте 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: мета.
1: 92.6 FM.
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Меж тем у меня был второй звонок. Второй звонок от мамы 11-летней Ангелины, у которой сегодня день рождения. Я поздравляю, девочки, вас с днем рождения. Естественно, да. И маму, и девочку. Поэтому Ангелина попросила Вики Шоу «Шопинг. Модный лук». Но желание, как говорится, девочек священное. Поэтому вот. Был звонок также у нас. У нас звонок был от Александра. От Александра, который попросил поставить композицию «Герой». Вот он конкретное время указал, поэтому я уже, как говорится, здесь уже корректирую две заявки одновременно, два звонка. Поэтому вам, Александра и Зульфия, спасибо, что позвонили. Поэтому сейчас все будет. Значит, Ангелине сейчас песенка. Вот, а потом композиция для Александра и его друзей, Екатерина Доманина, «Герой». Екатерина, вот говорит, что у нас была в эфире, и ее все, так сказать, услышали и попросили ее поставить еще раз. Все, ставим, и еще раз большое всем спасибо за заявки.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Я благодарю всех, кто сегодня был со мной на волне радио «Комета», кто заказывал свои заявки, кто слушал, кто закажет свою любимую песню в следующих эфирах. Сегодня программа «Вечерний Чехов» должна состояться, поэтому продолжайте, так сказать, загадывать свои любимые песни нам. Вот. А между тем пишут, что пенсионерка из Краснодарского края стала лотерейным мультимиллионером, задув свечу на торте. В общем, тетенька поверила и играла в лотерею «Цветные шары». Это какая-то новая лотерея, вот, пишут, да. И, в общем, выиграла кучу денег, и теперь она счастлива. В общем, купила 4 билета лотереи «Цветные шары», один из которых принес в

0: выигрыш суперприза. Ну, поздравляем, поздравляем человека с такой радостью. И желаю, чтобы у всех ваши желания все сбывались. Ну, а в радиокалендаре, что у нас в радиокалендаре? Олимпийские игры, как всегда, проходили в 2012 году в это время в Лондоне. Вот, они были 30-е по счету. В общем, столица Великобритании. С 27 июля по 12 августа. Группа Spice Girls участвовала в концертной программе. Там они на машине такой ехали. В общем, лучшие звезды выступали тогда на Уэмбли и, так сказать, пели и плясали. Поэтому группа Spice Girls, пожалуй, мы, наверное, на сегодня и закончим. А вы вечером тогда заказывайте свои любимые заявки на любимые песни по телефону 8-916-244-00-44. И ваши песни непременно сыграют. На сегодня у меня все. Я желаю всем хорошего настроения. Вот. Надеюсь, дождя сегодня не будет. Надеюсь, во всяком случае. Какое-то лето такое непонятное у нас. Но, в общем, все. На сегодня все. Группа Spice Girls и я прощаемся с вами. И я буду с вами в среду в дневном и вечернем эфире. Всем пока. С вами был Игорь.
1: Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92,6 FM.

Радио «Комета». 92,6 FM.

0: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Поехали!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в

0: приложении «Йоби да Йоби».
1: Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
0: Радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радио. Комета.

сегодня у нас с вами вторник, и самое время начать программу «Вечерний Чехов». И с вами сегодня буду я, Анна Донрой. Олечка, нам будет тебя не хватать, но тем не менее я очень надеюсь, что мое присутствие в эфире поднимет вам настроение. А чтобы еще больше поднять вам настроение вечернее, после работы, да еще и вторника, это уже скоро, завтра середина уже будет недели рабочей, да, для того, чтобы вам было еще веселее, я буду с радостью принимать от вас заявки, поздравления и просто теплые слова для ваших родных и близких по телефону 8-916-244-0044. Это радио «Комета», это наш мессенджер «Макс», куда вы можете смело отправлять свои пожелания, приветы. И еще раз повторю, заявки на песни, настроение с которыми мы будем вместе с вами дарить нашим радиослушателям. И также хочу сказать, что я еще помимо того, что я ваша ведущая на сегодняшний вечер, я еще постараюсь быть вашим диджеем. Постараюсь вам такую спокойную танцевальную музыку, благо наше радио мультимедийное. Можно иностранную ставить, можно русское. В общем, у вас тоже в этом плане есть полет фантазии, поэтому присоединяйтесь. Вот. И несколько новостей, которые будем сегодня обсуждать. Мы сегодня обсудим, сегодня, кстати, праздники очень классные, да, которые меня лично касаются и касаются многих моих близких, с которыми я непосредственно в основной работе тружусь. Вот. И также расскажу о том, как провести выходные, о том, как я провожу свои выходные, может быть, кого-то это заинтересует, и, может быть, точно так же кто-то захочет выходные провести. Вот, поэтому сегодня с вами я, Анна Донрой. Погода, кстати, вот не моя прерогатива рассказывать про погоду, но так как Оли сегодня не будет, я расскажу, что сегодня погода хорошая. Посмотрите, какая погода. Причем она, кстати, плавает. А, ну и, кстати, хорошая новость по поводу настроения. Это я вечно там магнитные бури, там полнолуние предсказываю и так далее. Слушайте, ретроградный Меркурий закончился, то есть Меркурий движется в своем нормальном положении.

состоянии невозвратном, как бы, да. Вот. Также магнитные бури закончились вчера. Вот. Поэтому ничто не должно предвещать плохого настроения. Поэтому собираемся и понимаем, что теперь все, ретроград, как, знаете, говорят, ретроградный Меркурий закончился, теперь все зависит только от вас. Вот. Поэтому не на кого пенять, не на кого, некого винить. И давайте собираться и что-то делать для того, чтобы наше настроение было лучше. А радио Комета слушать в эти дни и моменты, когда вам особенно грустно или вы устали после работы, это самое лучшее занятие, которое лично я могу вам посоветовать на данном этапе. Ну и заниматься спортом. Вы же понимаете, что я как зожница не могу этого не сказать. Поэтому заниматься спортом, обливаться ледяной водой, делать легкое питание, постараться не есть тяжелую пищу после шести и слушать радио Комета. Итак, первая песня, которую я хочу вам дать послушать. Мы с вами, ну, поднимем себе настроение вот с этой вот дрифт Дженни Тур «Амор». Танцевальная музыка, у кого настроение тоже не очень, может чуть пританцовывать. И, в принципе, я думаю, что этим тоже вы можете поднять себе настроение, как я это делаю, кстати, на радио. Вообще очень люблю свою работу на радио, потому что именно здесь, когда я прихожу, независимо от своего настроения, я должна его поднимать всем вокруг. А так как я должна поднимать его всем вокруг, я должна сначала сама его поднять себе. Поэтому, вы знаете, приходится брать себя в руки и вперед. Но я могу вам сказать, что не часто это происходит, но тем не менее это рабочий инструмент. Поэтому, когда вам плохо, вы также можете сыграть эту роль хорошего настроения, представить, что вы в счастье. Вы знаете, рабочий инструмент, и если мы четко понимаем о том, что мы в жизни своей каждый раз меняем маски, да, то мы маска дома, мы там расслаблены, то мы маска на работе, то мы маска там в магазине, и сразу можно понять о том, что человек каждый раз ходит в масках, вот, поэтому оденьте маску счастья, и на 2 часа я очень надеюсь, что эта маска будет как нельзя кстати, потому что мы на радио Комета, вместе с Анной Донрой. Итак, дрифт, Дженни Тур, Амор. Перетанцовываем, поднимаем друг другу настроение. И не переключайтесь, я к вам вернусь после рекламы.

0: комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд в

0: всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: И продолжаем «Вечерний Чехов». С вами сегодня я, Анна Донрой, до 20.00. Буду дарить вам радость, улыбки. И, кстати, я надеюсь, меня слышно, как я улыбаюсь в микрофон, потому что, как оказалось, что в микрофон очень слышно, улыбается человек или нет во время того, как он разговаривает. Итак, какие у нас сегодня будут новости на сегодняшний вечер? Первое, что я хочу сказать, например, я в пятницу, меня не будет в эфире, потому что я пойду в театр. Я пойду в театр в Мелехово, я буду смотреть «Три сестры», я буду смотреть его второй раз, потому что я смотрела его на большом экране, но говорят, что именно в Мелехово, именно вот в театральном дворе, вот этот маленький театральный двор, который сделан в виде якобы бывшей конюшни Чехова, да, то есть вот в этом деревянном здании, смотрится в разы круче. Вот, поэтому я туда иду, и мы как раз по четвергам, каждый четверг, мы на этот спектакль «Три сестры» разыгрываем билеты. Так что в четверг у меня будет полезный настрой с Анной Донрой с 15 до 17. Обязательно будьте в эфире, будем разыгрывать билеты, но уже на 9 августа, потому что на 31 там остались только платные билеты, поэтому билеты на сайте музея еще можно купить. То есть очень хвалят этот спектакль. «Три сестры» я смотрела в нескольких вариантах. Это прям один из лучших. И очень сильно вам его рекомендую. А почему именно в этом году такой ажиотаж на «Три сестры»? Потому что именно 125 лет со дня первого выхода пьесы в МХТ это как раз приурочили к году памяти Чехова. Поэтому всем искренне рекомендую. Это по поводу, как я провожу выходные. Но это как я прохожу вечер выходные. А вообще, в целом, я еще провожу выходные за грибами. То есть утром я люблю ходить в лес. Я люблю ходить в лес на рассвете. В 5 еще рановато уже, как бы темнеть. То есть в лесу темновато. Так вроде как бы рассвет есть, но в лесу темно. Поэтому я где-то... Мы стараемся с девчонками выезжать где-то в 6. Ну, не только с девчонками, но и тем не менее максимально как-то вот мы с девочками привыкли за грибами ходить. И всем, кстати, рекомендую... У кого еще нет или кто хочет просто пойти в лес, но боится, потому что я, например, трусиха. По лесу очень часто я могла заблудиться в свое время, и я скачивала программу. Раньше такая была программа «Я иду домой». Сейчас именно есть навигатор для грибников, да, но для этого нужен GPS, но в лесу он периодически где-то схватывает. И он как будто бы автоматически начинает ловить, даже если нигде нет связи. Вот я уже с ним сталкивалась. И вы, например, берете точку, откуда вы отходите, и идете в лес. Гуляете, ходите, потом набираете, прям такая большая точка была, эта кнопка была «Я иду домой». И нажимаешь ее, и вы как бы возвращаетесь к той точке, откуда вышли. Вот сейчас просто, ну, имейте в виду, потому что грибные пошли дни, да, лисички пошли, собирайте пока лисички, белые подберезовики чуть-чуть начали вылезать. Вот, поэтому просто предохраняйте себя. А вообще, конечно, лучше в лес ходить именно с проводником. У меня в свое время я познакомилась через Авито с Левой. Лева у меня был такой проводник. Я с ним познакомилась, он продавал сморчки. Вот, и я позвонила, я говорю, научите меня сморчки собирать. Он мне говорит, ой, да мне неинтересно кого-то водить. Я там два раза сходила, у меня два ведра, там столько-то денег стоит. Я говорю, давайте я вам заплачу, как будто вы, я у вас купила, а вы мне просто расскажете, где это растет. И мы настолько слева подружились, что мы с ним несколько лет, он меня водил, там, я ему что-то там давала. Денег он даже там и брать не хотел. Но в целом, в общем-то, мы с Левой дружили. Вот в прошлом году его не стало, к сожалению. И теперь вот без Левы я за сморчками не хожу. Потому что, конечно, с проводником ходить — это одно удовольствие. То есть, получается, ты приходишь в лес, и ты ни о чем не думаешь, кроме как о собирать грибов. А еще Лева так интересно, мы когда заходили в лес, вот это, кстати, вот таких вот нужно искать прям людей. Он прям говорит, так, Ань, я тут перекурю, а у тебя, говорит, вот слева поляна, справа поляна и прямо поляна. Тебе там минут на...

0: Скоро с вами, я к вам вернусь после долгожданной рекламы. С вами я, Анна Донро, и программа «Вечерний чех».
1: Как ты думаешь, сколько людей сейчас стоят на крыше и смотрят на город, как мы?
2: Да миллион. Хочешь, я им крикну?
1: Да ты что?
2: Хорошо, могу просто помахать рукой.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: И продолжается «Вечерний Чехов». С вами сегодня я, Анна Донрой. Как всегда, улыбаюсь в микрофон и стараюсь поднять вам настроение, а также жду от вас, чтобы вы мне поможете поднимать настроение нашим радиослушателям, заказывая какие-то свои любимые песни, пожелания, поздравления, передавая в нашем эфире. По телефону это можно сделать 8-916-244-2044. Это мессенджер Макс, самый оперативный, где я буду отвечать. Можно написать смс. Еще, кстати, напомню о том, что кто не в городе, но очень хочет послушать наше радио, таких находится очень много людей. Кстати, меня даже слушают мои друзья из-за границы. Поэтому вы это можете сделать, скачав приложение на телефон радио Яндекс.Радио. И мы там, радио «Комета», самые громкие из всех радио, которые там представлены. Почему-то вот так. Наверное, мы потому что самые лучшие. Итак, про грибы я вам рассказала, про то, как можно сходить в театр в пятницу на «Три сестры» в Мелехово на 19.00. Кстати, присоединяйтесь, я там буду. Кто со мной еще не знаком, но хочет познакомиться, буду рада всех видеть, не стесняйтесь, подходите. Анна Донрой, я есть во всех соцсетях, там вы меня можете увидеть по фотографии, подойти и познакомиться. Я всегда рада новым знакомствам. Итак, сегодня очень хорошие праздники. Сегодня, кстати, день работника МФЦ. Ребята, для меня это прям вот праздник, который заслуживает, я считаю, уважения. Вроде бы как бы берут всех подряд, вроде бы как бы я хочу сказать, что всему там обучают, но сколько там всего нужно знать. У меня просто пришла моя туда приятельница, соседка по дому, и она приходила, она говорит: «Ань, не выдержу, Ань, не могу, Ань, ну все». Сейчас она просто какой-то мега-мозг, к которому можно обратиться по любому вопросу, она там уже пару лет, по-моему, работает. Поэтому, ребята, кто работает в МФЦ, я просто вот искренне поздравляю всех, кто меня слышит, кто меня знает вообще с этим знаменательным днем. И очень, кстати, хочу поздравить еще вот, кого я там знаю, это вот Маргарита, да, Маргарита, моя вот приятельница. И я хочу поздравить Мадину из нашего МФЦ, я знаю очень много, многие ее знают. Вот, Мадина, Анна Донрой, ты меня тоже знаешь. Вот, если слышите, прям, ребят, всех вам благ. Во-первых, я вам в первую очередь желаю силы духа, потому что я вижу, какие приходят туда люди в МФЦ, что они там вытворяют и скидывают все свой негатив, если у них что-то не получается, именно на сотрудников МФЦ. Девочки, держитесь, вы молодцы. И, кстати, МФЦ у нас, ну, при всем, при том, что, как я знаю, работал раньше, именно как работа с клиентами, заработал более-менее нормально, потому что все готовы помочь, все улыбаются. Я надеюсь, что Это заслуги начальника МФЦ. Вот, поэтому, в общем-то, ну, хочу лично от себя сказать благодарность. То, что там что-то не получается, задерживается, там не всегда именно в МФЦ все это происходит. Все это как бы исходя из того, что в принципе происходит, да, по каким-то законам. Тем не менее, девчонки молодцы. Вот. А, еще Олю, кстати, Бороду тоже знаю из МФЦ и тоже хочу поздравить ее с этим праздником. Вот, девчонки, много не пейте, завтра на работу, вот. Поэтому всех с праздником. Ну и такой чуть-чуть затрону тоже момент. Сегодня день памяти Михаила Лермонтова, 27 июля 41 года. По новому стилю он погиб на дуэли. Вот. Но не могу это не отметить, потому что очень люблю Лермонтова. Была, кстати, год назад именно вот у подножия горы Машуп, вот в Пятигорске, вот на этом месте. Но честно вам скажу, мне приятнее выходить

рождаются или что-то празднуют, или какие-то вещи. То есть я подъехала, поняла, что... Ну, в общем, вот... Я бы... Вот со дня смерти его 185 лет исполнилось. Сейчас скажу, я даже не пошла смотреть. Я там была, но не ходила. Но, тем не менее, Лермонтов, мне кажется, тот человек, который заслуживает уважения и то, что, чтобы о нем вспомнили на эфире «Радио Кометы». Кстати, несколько лет назад, по-моему, пару лет назад, я ходила этот фильм «Лермонтов», который сейчас отреставрировали, да, и заново выпустили. Я его ходила и общалась вот с режиссером этого фильма. И вот он главную роль Лермонтова играл. Забыл, как его фамилия на «Б». Ой, у меня даже с ним фотографии есть, у меня там автограф оставлял, но это даже не важно. Сам факт, что о Лермонтове помнят, и я думаю, что он заслуживает того, чтобы о нем напомнили. А сейчас песня «Купец и сундук». Это от меня вам песенка. Подумать о жизни, подумать о том, как люди живут. Я думаю, что она очень многих поставит на истинный путь. С вами Анна Донрой, не переключайтесь, скоро к вам вернусь.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю.

0: неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: И первый час вечернего Чехова уже подошел к концу. У нас еще целый час для того, чтобы вы прислали свои заявки, поздравления, пожелания вашим родным и близким. Просто какие-то теплые слова. Это же так просто. А просто потому, что нужно только набрать номер телефона 8-916-244-00-44. Записать его, кстати, себе в записную книжку, чтобы когда вы услышите звуки вечерний Чехов или рабочий полдень, где можно сделать ваши заявки, чтобы вы уже не слушали телефон, а он уже у вас был записан. Подготовьтесь, вы несерьезно относитесь к нашим эфирам. А это зря, потому что мы же друг другу поднимаем настроение. А чем больше вы подняли настроение другим людям, тем это плюс в вашу карму. И, кстати, я уже говорила о том, что мы с подружкой сейчас начали новую игру. На 40 дней мы зашли в игровом формате один, не менее одного полезного дела кому-то в день. Вы знаете, вот даже пропустить кого-то на дороге, вот когда череда машин идет, иногда просто забываешь. А когда ты играешь в эту игру, то тебе это сделать хочется все больше и чаще. Поэтому рекомендую к нам присоединиться. Можете поиграть между собой. Кстати, очень хороший вариант для игры со своими детьми. Это очень стимулирует детей на какие-то хорошие поступки, потому что дети настолько сейчас залезли в эти девайсы, что они не только не замечают там людей что-то сделать хорошее, а еще как бы агрессируют. Кстати, хотела рассказать один случай, когда я гуляла с собаками по Чеховскому парку, это вот напротив которой танка, да, площадь, администрация. Два парня, слушайте, очень странно вообще их реакция, они очень быстро катаются в парке на велосипедах, ну, где-то летом, наверное, по, ну, 12 там плюс-минус, вот. И при моей просьбе, говорю, ребят, можете, пожалуйста, потише кататься, причем там дети ходят маленькие. Около коляски они чуть девочку не сбили, мамы там вообще в шоке. Я их просто останавливаю, говорю, ребят, пожалуйста, можно поаккуратнее. Они меня начинают, что там, типа, в общем, короче, начинают буксовать на меня. Я не понимаю, как с этим быть, честно говоря. Чужие дети, но просто вот даже сейчас вызываю к родителям, посмотрите за своими детьми, подростками, просто вот, ну, поговорите с ними, они не понимают. Они делают второй круг, я им опять, ребята, остановитесь, они проносятся мимо, у меня просто собаки могут запутаться в поводках на велосипеде, и я не спасу ни собак, ни их, ни себя, потому что если мы полетим все вместе за велосипедом, ребята, это будет просто страшно. И почему? Я не могу до них донести, и они как будто на меня прям аж подкидываются, причем я абсолютно нормальный тон говорю, ребята, остановитесь, давайте поговорим, то есть у них идет просто жуткая агрессия. В общем, ребят, если меня кто-то слышит, и, кстати, многие подростки, вот прям надо отдать должное, большинство, когда я останавливаю, говорю, ребята, остановитесь, собаки на поводках. Все таки да, конечно, да, вообще без проблем. Я даже говорю спасибо, они говорят, вы так говорите спасибо, как будто это редкость. Я говорю, поверьте, не каждый это сделает. Поэтому я всегда очень благодарна отношусь к людям, которые с вниманием относятся к другим людям, и помните о том, что к вам будут относиться люди точно так же, как вы к ним относитесь. Но это не шутки, это как бы возврат энергии, то есть это уже давно известные факты, которые можно на уровне там научных исследований детям рассказывать в школе, но, к сожалению, пока этого у нас нет, поэтому учите своих детей доброте, я стараюсь учить детей доброте,

0: хоть и чужих, но тем не менее, насколько это возможно, я стараюсь это людям донести. Вот. И сама стараюсь делать какие-то хорошие поступки. И, кстати, взываю и призываю. И, кстати, люди стали убирать за своими собаками в парке. Я прям начала видеть максимальное количество людей с пакетами. Я с собой ношу пакет. И если кто-то не убирает, я и без скандалов, я очень спокойно, я просто отрываю пакет, подношу и говорю, уберите, пожалуйста, за своей собакой. Вот я вам честно могу сказать, вот в 99% работает. То есть если вы спокойно, без ругани и каких-то жестких действий подошли, человеку дали пакет, это работает. И я как-то гуляла в парке в Губернском, ко мне подходит женщина, ну такая уже пожилая, говорит, собак на вас надо налог ввести. Я говорю, а что это даст? Вы за собой не убираете. Я прям ей достаю пакет, я говорю, вот я убираю. Она говорит, а я сажаю у себя в палисаднике, и там постоянно ходят и гадят. Я говорю, вот вам пакеты, я ей прям подарила. Я говорю, подходите к каждому и давайте по пакету, только спокойно. И я это рассказала, вы знаете, она так отреагировала нормально. Говорит, хорошо, буду пробовать. Потом сначала говорит, а зачем мне это надо? Я говорю, ну потому что это же ваш палисадник, вы же там наводите порядок. И мы с ней договорились, что она будет это все выдавать людям с собаками, и будет все хорошо, поэтому...
1: Это радио
0: возвращайтесь после рекламы. Я с вами, Анна Донрой.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: И продолжается «Вечерний Чехов». Начало следующего часа, еще один час, 20.00. С вами я, Анна Донрой, и продолжаю принимать заявки, поздравления, приветы по нашему телефону 8-916-244-00-44. Мессенджер Макс более оперативный, можно смс, и иногда люди звонят, но я не думаю, что это самый лучший способ заказать песню, вот, потому что все-таки это лучше делать в мессенджерах. И, кстати, я вам сказала о том, что 23 июля закончился ретроградный Меркурий, с 25 закончились все магнитные бури, и я вам говорю, что теперь полностью ответственность за ваше хорошее настроение лежит только на вас. Ах, нет, думаю, где-то там полнолуние затесалось. Итак, я сегодня посмотрела, действительно, сегодня 27 число, а, как правило, за 3 дня до полнолуния людей начинает подкашивать. Я сегодня просто почему начала в этом ковыряться опять? Я это наблюдаю сначала с другой стороны, то есть я смотрю, как люди на что реагируют. То есть, во-первых, у меня настроение такое плавающее, да, я такая, хоп, ага, все хорошо было, все здорово. Раз, такое, поплыло, думаю, тра-та-та-там, что там происходит. Вот, потом как бы раз, вроде, ну, я там выравниваюсь своими методами, да, слава богу, у меня их много, которыми я вас, кстати, учу в своей программе «Полезный настрой» с Анной Донрой, которая у меня идет по четвергам с 3 до 5.

0: дня присоединяйтесь, пожалуйста. Много интересного рассказываю, как себя выравнивать в непростых ситуациях. И тут думаю, нет, что-то не то. И сегодня пара человек на меня подкинулась, думаю, что-то происходит в пространстве. Я смотрю, сегодня 29 июля у нас полнолуние. Так что, ребят, если кому-то не очень хорошо на душе, если у кого-то по здоровью прыгают всякие там давления, состояния, то голова, то ноги, то руки начинают там побаливать. Ребята, полнолуние 29 июля, надо пережить. 3 дня до полнолуния, 3 дня после, как правило, людям непросто. Почему я это рассказываю? Многие могут покрутить виска и сказать, да полный бред. Ну, в принципе, как и о каждом человеке, то есть у нас нет истины в первых инстанциях. Но я, когда знаю эту информацию, что, например, полнолуние влияет на наше настроение и состояние, ребят, мне легче. Мне действительно легче, потому что, ну, я понимаю, что, ах, а у меня это все хорошо, это полнолуние там буксует, а у меня это все здорово. Поэтому в 17:36 по московскому времени, 29 июля, надо пережить этот рубеж, и дальше там все, и ретроградный Меркурий закончится, и все, и опять начинается все хорошо, все здорово, хорошее настроение, и радиокомета тем более хорошее настроение дарит. Поэтому и так жду от вас заявочки. Кстати, прилетела на заявочку, сейчас ее в конце выхода продиктую, расскажу, кто написал и какую песню заказали. Интересную песню. Вот, я сейчас послушала, мне очень понравилось. Так, что я хотела вам сказать про праздники. Да, сегодня такой праздник, интересный день ходьбы на ходулях. Ребят, поздравляю всех, кто ходит на ходулях вообще, вот, просто поздравляю от души. Вы знаете, я хочу в этот день поздравить тех, кто ходит со скандинавскими палками. Для меня это практически ходули. Вообще, для меня все люди, которые ходят любого возраста, любой национальности, я считаю, что это просто, ну, такие герои своего рода, которые внедряют в нашу жизнь такой стимул для того, чтобы больше двигаться, да, поэтому те, кто еще и на ходули ходит, ну, я в Чехове никого не встречала, но, тем не менее, вдруг вот кто-то нас слушает по Яндекс.Радио, на котором мы появились буквально недавно, и можно скачать приложение и по нему набрать радио Комета, вы можете слушать нас в любом городе, в любой стране, и я очень надеюсь, что те, кто нас слушает и ходят на ходулях, обязательно примет сейчас мои поздравления. Итак, день ходьбы на ходулях, я всех поздравляю, это вообще праздник старинного приспособления, который раньше помогали пастухам следить за стадами, оказывается, и жителям болотистых мест передвигаться по труднопроходимым путям. Ну, я не уверена, что в болотах ходули спасут, но, в общем, я вас всех поздравляю, кто все-таки использует этот вид транспорта, вот, и желаю вам искренне держаться на этих сооружениях, вот, беречь себя, да, и почаще улыбаться, собственно, как и всегда, и всем я этого желаю. А у меня прилетел привет от моего старинного приятеля Игоря Ковалева. Мы с ним, ну, пересекались там по жизни, вот. Игорь, рада тебе, рада, что ты меня слушаешь. Анечка, привет. Всем хорошего лета и хороших теплых встреч с близкими людьми. Очень надеюсь, что следующая песня «Бесконечно» от Коврон поднимет всем настроение. Игорь, я тоже очень надеюсь, потому что прослушав сейчас эту песню, мне очень понравилось, не слышала ее ранее. «Бесконечно», Коврон, не переключайтесь, после рекламы я к вам вернусь.
1: Это лето, оно не про деньги. Оно про моменты, которые не купить.

знаешь, верность — это не когда смотрят друг на друга. Это когда смотрят в одном направлении. Береги свое солнце. Пусть

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
1: И продолжается Вечерний Чехов. С вами сегодня я, Анна Донрой. И куча позитивного настроения должно у вас быть от того, какую музыку я вам ставлю. Потому что помимо того, что я сегодня ведущий, я еще, как всегда, стараюсь быть вашим диджеем, мешая музыку, разные стили, разные настроения. Но в целом очень хочется, чтобы настроение от моих песен у вас было повышено. Поэтому я делаю максимально сегодня, как и всегда, максимально стараюсь для вас поднять настроение. А для того, чтобы ваше настроение было лучше, вы слушали радио Комета еще с большим удовольствием, я также принимаю сегодня заявки по телефону 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс, можно писать смс, либо звонить, но на Макс более оперативно и более удобно для нас всех. Вот. Поэтому сейчас еще вот хочу вам сказать, я тут недавно побывала. В общем, заехала, как-то ехала мимо, смотрю, на дороге висит большая табличка, написано «Приют для собак», думаю, дай-ка заеду. Что там такое происходит, и причем там огромными буквами написано «Помогите 3000 животных». Вот. И тут меня подруга соизволила помочь, и мы туда поехали. Вы знаете, очень такое трогательное зрелище, почти несколько гектаров клеток с собаками, достаточно все ухожено, действительно, около 3000 собак. Вот, и мы сейчас стараемся это все развить в помощи, ну, кому интересно, кто хочет, я не буду сейчас долго рекламу давать, просто свяжитесь со мной через Макс, радио Комета, напишите Анна Донрой, помощь приюту, и мы с вами будем общаться на эту тему, потому что я сейчас буду этому приюту помогать. Вот, там и строительные материалы нужны, не только деньги, ну, и, в общем-то, очень много всяких разных вещей, кто как раз, вот я про хорошие дела, да, мы сейчас с подругой делаем по одному доброму делу в день. Кто хочет к нам присоединиться, вот одно из моментов, которые это можно, в общем-то, сделать. Вот. И по поводу еще хотела сказать, что вот губернский лес, вот где я сейчас начала гулять со своими собаками, всем очень рекомендую, потому что я, кстати, вот для себя не знала, вы только, по-моему, в прошлом году начали строить. Губернский лес — это вот этот парк, который идет вдоль Губернского. Раньше там просто все жали шашлыки, там сидели на природе, а сейчас там очень много облагороженных мест, вот, и он достаточно такой тихий, очень много спортивных мест. Я сегодня там зарядочку сделала, вот, очень хорошо погуляла, походила, поэтому всем очень рекомендую на это обратить внимание. А сегодня, кстати, еще такой день, праздники, кстати, сегодня, вот тоже интересные праздники такие. Мы сегодня поздравили день работников МФЦ, да, праздник, тем, кто день ходьбы на ходулях поздравили. И сегодня еще такой день интересный, день пяти случайных встреч. Это неофициальный праздник.

за границей, за рубежом это принято. Если ты где-то спортом занимаешься, ты со всеми здороваешься, и со всеми это как бы, ну, нормально. Это нормальная вообще культура. В России, к сожалению, это не распространено. И мы решили со всеми, кто занимается спортом, именно кто спортом занимается. Не тут там пьяная сигарета идет, а именно кто спортом занимается, здороваться. Вы знаете, мы столько друзей приобрели. Вот. И в парке один мужчина ходил постоянно такой хмурый, такой на меня как будто смотрел, там озаряясь. Я специально начала здороваться и говорит: «Доброе утро! Здравствуйте!» Вы знаете, мы сейчас с ним прям дружим. Уже, наверное, года два. Вот. Оказывается, он такой веселый, хороший человек, и мы с ним все время какими-то там шуточками обмолвимся. И, в общем, он хороший мужчина, просто вот люди как бы в себе замыкаются. Поэтому делайте первые шаги, улыбайтесь людям, ну, тем более, если вы гуляете в парке, если там, например, а по спорту, кстати, очень многие стали руку поднимать, на велосипедах едем, я со всеми с велосипедистами здороваюсь, если я бегаю, кто-то бежит, все, ну, со всеми здороваемся, и все как бы очень открыто отзываются. Поэтому не стесняйтесь первыми поздороваться, это на хороший жест, тем более, когда люди, в общем-то, в парках гуляют, да, и, в общем-то, когда мы пьем на застолье, никто не стесняется, а здесь все вдруг стесняются, поэтому не стесняйтесь. Так и надо, а не музыка.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: И снова с вами я, Анна Донро. Вечерний Чехов продолжается. Еще 20 минут времени, как вы можете прислать свои заявки, поздравления, просто приветы и пожелания вашим родным и близким по телефону 8-916-244-00-44, мессенджер Макс, там я более оперативна, есть еще СМС, либо можете позвонить. Но вот в Максе это сделать лучше. И сегодня, кстати, день Акила Соломинова, 27 июля. Какой праздник сегодня, что нельзя делать, приметы, традиции. Вот хотела бы тоже на эту тему поговорить, потому что раньше же, ну, очень часто люди именно по приметам и погодным условиям в этот день ставили прогнозы на будущее. Например, это не просто рядовой день разгара лета. Вообще в календаре восточных славян это вот это вот имя, которое Акила Соломинова, а в православной традиции это день памяти апостола от 70 Акилы и преподобного Стефана Махрического. И чтобы провести этот день с пользой, избежать бед, стоит прислушаться к мудрости предков. Вот, например, что нельзя делать в этот день? Вот, например, оставлять окна и двери открытыми. Вот, вы знаете, не поверите, вот именно сегодня я целый день проветриваю дом, но я вообще люблю сквозняки. У меня всегда открыты в жару все окна и двери. И я не могу этого избежать даже в день Акила Соломинова. Поэтому, ну, как-то вот, ладно, считалось, что в вихрях и грозах скрывается нечистая сила, чтобы злые духи туда не пришли, туда-сюда. Ну, у меня все вокруг в светлых духах, поэтому я свято верю, что в мой дом придут только чистые силы, и я думаю, что это на меня не повлияет. Итак, выбрасывать остатки еды, крошить хлеб. Ну, крошить хлеб — это если птиц покормить, здесь тоже такое, знаете, палка о двух концах. Вы же не крошите хлеб, а кормите птиц, например, да? Ну, остатки еды я редко выбрасываю, поэтому вот про хлеб есть над чем подумать. Стоять или идти против ветра? Ну, слушайте, против ветра стоять — это как? Вот мне интересно. Поднимать деньги на дороге нельзя. Слушайте, а если это 10 тысяч лежит? Тоже, мне кажется, пойду против приметы. Возьму. Вот. Бездельничать нельзя. Кстати, лень в этот день считалась тяжким грехом. Она привлекает болезни и голод, ведь каждая минута работы приближает сытую зиму. Я сегодня на 3 работах поработала, поэтому сегодня я даже спортом позанималась, и йогу уже сделала, и походила по парку губернскому. Поэтому вот кто еще этого не сделал, срочно не ленитесь и идите куда-то идти, ну, куда-то сходите, чем-нибудь позанимайтесь, чтобы не гневить, как говорится, высшие силы. Ссориться и завидовать, слушайте, нельзя в этот день. Негативные эмоции привлекают нечисти, способны разрушать отношения навсегда. Но мне кажется, этого делать нельзя не только в этот день. Поэтому искренне рекомендую вам не ссориться и не завидовать. От зависти вообще нужно сильно избавляться. Хотя люди, которые больше, чем об этом говорят, значит, они больше подвержены зависти. Есть у меня пару приятелей таких, которые начинают говорить: ой, как же вот люди вот любят завидовать, как вот это. А я сама понимаю, что люди завистливые. Поэтому меньше об этом говорите и избавляйтесь от внутреннего состояния, которое тянет только вас, а никого иначе. Ну и, в общем-то, негативно влияет на все ваше окружение. И ходить под березовыми и дубовыми в грозу, и дубами, и березами, и подходить к незнакомым животным в лесу. Ребят, если вы ходите по лесу, не подходите к незнакомым животным в лесу. Ну, вдруг вот вы встретите какого-то там оленя с 4 там рогами и с 5 ногами. Вот если вы не знаете, что это за животное, не подходите. Вот очень интересное такое замечание, поэтому и вообще по лесу ходите аккуратно. А что можно сделать в этот день? Ха, очень здорово. Отдыхать на соломе. Ребята, срочно все на солому. Вот. Также задабривать духа полей, разговаривать. В общем, представляете, да, вы стоите, разговариваете с духом полей, хотя я разговариваю порой с духами полей и лесов и считаю это нормальным, а кто-то это считает ненормальным и крутит такого виска. Поэтому для кого это нормально, с духом полей можете поговорить, чтобы будущий урожай был богатым. И наблюдать за погодой, потому что 27 июля, если сухой и теплый день, то осень будет теплой и сухой, и с богатым урожаем. Вот это мне больше всего понравилось из всех примет, которые я на сегодня прочитала. А еще мне понравилось красное солнце на рассвете к скорому сильному дождю. Было хорошее красное солнце, но я надеюсь, что дождя не будет, потому что день был сухой. И много летучих мышей вечером к жарким дням. Ребят, ловим сегодня летучих мышей, пусть наши дни будут жаркие. И если ветер с запада, к успеху в физическом труде и делах. Ребята, ловим ветер сегодня с запада. Итак, не переключайтесь, с вами Анна Донро, еще один выход с вами я сделаю. И наслаждайтесь музыкой.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: И в завершении программы «Вечерний Чехов» еще пару интересных моментов вам расскажу. С вами сегодня я, Анна Донрой, провела этот эфир. И пару праздников, которые, мне кажется, заслужат на внимание. Сегодня день рождения гамбургера. Ну вот, я, конечно, противница всех этих бутербродных штук, потому что хлеб — это такая штука, которая заклеивает кишечник. Для тех, кто, для кого хлеб всему голова, то есть, ну, пересмотрите, пожалуйста, моменты вот эти вот, потому что именно клейковина, именно вот как глютен, как сейчас модно это все говорить, сейчас же все это скрывается, это как раз заклеивают вот эти волосочки, которые переваривают еду на стенках кишечника, и у вас просто кишечник перестает работать в нужном для вас режиме. Поэтому вот гамбургеры из этой же серии, куча всего, но тем не менее в 1900 году, 27 июня, американец Луи Лессинг впервые продал на ярмарке сэндвич с говяжьей котлетой между булочками. И вот теперь это аж про. Но я не хочу вас поздравлять с этим праздником, потому что считаю это мега неполезной едой. И кто считает вместе со мной, поэтому мы этот

праздник с вами не празднуем. И я вас с ним не поздравляю, но как информацию я вам это рассказала. И сегодня, кстати, день прогулки с комнатными растениями. Прекрасный праздник. Тут в огороде ты не знаешь, как погулять со своими растениями, прям вылезти бы уже. А тут еще надо прогуляться с комнатными растениями. Это вообще шуточный такой повод. Вынести горшок с цветком на балкон или во двор. Заодно можно проверить состояние листьев, полить или пересадить растения. Ну, вот, как я уже сказала, что летом, собственно, и без комнатных растений есть чем заняться. Лучше в этот праздник перенесли на какой-то зимний период, когда вот, ну, реально ты скучаешь по огороду, да, и тут вдруг раз, решила отпраздновать праздник прогулки с комнатными растениями. Вытащила его там на балкон, закутала его там в шапку-шарф и там походила. Я думаю, что это будет более как-то целесообразно, чем... Я просто сейчас представляю, я прихожу к себе в СНТ, беру какой-нибудь горшок с комнатным растением и пошла гулять по СНТ. Меня спрашивают, что ты ходишь, а я говорю, а у меня сегодня праздник прогулки с комнатными растениями. Так что, ребят, поздравляю, пойдемте гулять вместе. Ну, так себе интересная идея, но я просто представляю, какой следующий звонок будет от соседей, если нас всех увидят, если мы будем в ряд идти, как на параде с комнатными растениями по нашему СНТ. Ну, так, интересное мероприятие. Вот, надо над этим продумать. Надо было на собрание это вынести, чтобы отметить его всем СНТ. Тогда можно вокруг СНТ было гулять, вообще будет здорово. Там точно скорая приедет. Вот. Поэтому в любом случае с этим праздником я вас поздравляю. Вот. И всех поздравляю с тем, что скоро уже собираем урожай, уже начинаем собирать урожай. Это самое приятное из наших посадок именно на огороде. Вот. А также хочу вам напомнить о том, что по четвергам, и в этот четверг будет тоже полезный настрой с Анной Донрой, то есть со мной с 3 до 5 мы будем разыгрывать билеты на уже 9 августа на спектакль «Три сестры», который пройдет у нас в Мелехово. Ребят, потрясающий спектакль, я его смотрела, всем рекомендую в четверг приходить ко мне на эфир, чтобы приобрести эти билеты. Либо, кому не терпится, и, кстати, я в пятницу 31 числа иду на этот же спектакль, поэтому кто хочет, может купить билеты на сайте этого театра, то есть нашего Мелехова. А еще хочу вам, кстати, сказать, тут гуляю в парке Губернского, что-то я прям возвращаюсь вот в Губернский, и несколько дней назад я была в приюте, вот эта «Лохматая душа». И, кстати, он прям есть, «Лохматая душа», это в Бегичево находится, в сторону Стремилова. И я шла по парку, гуляла, ко мне подходит мужчина, совершенно посторонний вообще, я его не знаю, говорит, девушка, а вы случайно не в приюте работаете, лицо у вас знакомое? Я говорю, нет, не работаю. Я говорю, а вы про какой приют? Он говорит, «Лохматая душа». Это вообще какие-то совпадения очень странные. Он говорит, а я там просто, говорит, столько денег туда отдал. Я, говорит, дружу с хозяйкой этого приюта, говорит, мне кажется, вы оттуда. Я говорю, ой, нет, я не оттуда, говорю, но я там была 3 дня назад. Интересно, совпадение, но я его там точно не видела. Вот. Но он такой под шофе чуть-чуть был, извинился, что он выпивший, но, тем не менее, вот такая была история. То есть, очень странные совпадения, какие-то знаки, пока не могу понять, какие. Но, тем не менее, кто хочет помочь приюту, я всегда на связи. Пишите на наш телефон 8-916-244-2044 в мессенджер Макс. Пишите Анна Донрой, помощь приюту, и вас со мной обязательно соединят. А дальше продолжение песни «Там», Инна Маликова и «Новые самоцветы». Я благодарю всех, кто был сегодня со мной, кто меня слушал и кто хоть раз улыбнулся за сегодняшние 2 часа на вечернем Чехове. Я, значит, этот вечер провела не зря. Итак, наслаждаемся вечерними песнями. Я была с вами, Анна Донрой, вечерний Чехов. Всем пока-пока. До завтра, до вечера.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Тулвис Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.tulvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Еще один исторический город России – Таганрог. Был основан в 1698 году Петром I. Работы по строительству гавани и крепости начались 2 годами ранее, после взятия крепости Азов. Город стал первой военно-морской базой России и первым российским портом на открытом морском побережье. Согласно археологическим исследованиям, на месте нынешнего Таганрога в первом тысячелетии до нашей эры существовало греческое поселение, а в 13 веке уже нашей эры существовал итальянский город-порт. Путеводитель. Таганрог находится в Ростовской области на побережье Азовского моря, в 70 километрах от Ростова-на-Дону. Старая часть города расположена на мысе Таганий Рог. В Таганроге находится второй по величине аэропорт юга России – Таганрог-Южный. Железная дорога связывает Таганрог с Ростовом-на-Дону и дорогами Донецкой области. Автомобильное шоссе Ростов-на-Дону-Мариуполь также проходит через город.
1: Исторический телеграф. В июне 1820 года Таганрог посетил Александр Пушкин и, вдохновившись поездкой, написал «У лукоморья дуб зеленый». В городской роще до сих пор растет древний дуб, посаженный еще в петровские времена. Антон Павлович Чехов родился в Таганроге. В городе можно посетить домик, где был рожден писатель, дом его отца. Там Антон Павлович создал свое первое произведение. На ряде зданий в Таганроге присутствуют мемориальные таблички, которые рассказывают о проживании прототипов героев чеховских рассказов. 2014 год принес жителям Таганрога немало забот. 29 января был обильный снегопад, после которого несколько дней было парализовано движение транспорта. Вторая чрезвычайная ситуация случилась в конце сентября. На город обрушился ураган, скорость которого достигала 32 метров в секунду. Максимальный подъем уровня воды в Таганрогском заливе в районе города превысил 3 метра и обновил исторический максимум. На некоторое время Таганрог остался без электроснабжения.
0: Как красиво! Одной из самых ярких достопримечательностей Таганрога считается дворец Алфераки. Этот нарядный особняк был построен для купца греческого происхождения по фамилии Алфераки и стал не только гордостью владельца, но и украшением города. Со временем дворец стал купеческим клубом, который посещали многие известные люди. Сейчас в особняке действует краеведческий музей. В Таганроге при загадочных обстоятельствах скончался Александр I. Дом, в котором произошла трагедия, также можно посетить. Картинная галерея города богата произведениями русских художников – Куинджи, Репина, Коровина, Серебряковой и многих других. Ну а в следующий раз мы отправимся в старинную Крепость.

0: улицах города и района 21 час.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
2: Радио «Комета». Поехали!

местные менты. Они сказали: никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай. Вот развлекается супруга, ты уж не серчай. Папик, понимаешь, от нее без ума. Не говори никому. И я спросила, кто?

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые.

0: Никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда. Самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно, проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Радио Комета.
2: 92,6 FM.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радиоактивное комета. 92.6 FM. Комета. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Это заглавная композиция из одноименного альбома Дэвида Боуи, и по сегодняшний день она является одной из наиболее быстро продаваемых произведений короля музыкального эпатажа мировой культуры. «Let's Dance» преподнесла молодой аудитории нового Боуи, в музыкальном плане дистанцируясь от его прежнего звучания в 70-х. Сочиненная под сильным влиянием продюсера Нила Роджерса и его группы «Чик», мелодия «Let's Dance» акцентировала внимание на партию бас-гитары. Это была, возможно, самая коммерческая запись Боуи на тот момент. В то время как текст песни якобы был непримечательной танцевальной лирикой, в нем были некоторые любопытные моменты, такие как «Давайте танцевать, возможно, сегодня это будет последний раз». Песня была написана в 1982 году, а выпущена в качестве сингла год спустя. Стартовав под номером 5 в национальном британском чарте в первую неделю после выпуска, через две недели сингл стал номером 1. Вскоре после этого сингл возглавил хит-парад Billboard Hot 100, что стало своеобразной исторической вехой в карьере музыканта, так как сам по себе это его единственный сингл, ставший номером 1 по обе стороны Атлантики.

Альбомная версия песни продолжительностью 7 минут и 38 секунд была сильно отредактирована для сингла, хотя 12-дюймовый сингл также включал полную версию песни. Композиция «Let's Dance», судя по всему, вдохновила группу Duran Duran на написание песни «Onion on the Snake», у которой была позаимствована схожая ритм-секция. Песня британцев вышла как сингл в октябре того же года и также стала хитом по обе стороны Атлантики.

0: Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Радио Комета 92.6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Группа «Смысловые галлюцинации» записала кавер на песню «Аквариума» в 2005 году и включила ее в свой альбом «Зум-зум-зум». О том, как создавался кавер, лучше всего сказал сам Сергей Бабунец, лидер «Смысловых галлюцинаций». «Не скрою, что мы долго метались перед тем, как выбрать «Не могу оторвать глаз от тебя». Хотелось сделать какую-то из тех песен, которые поразили мое воображение в детстве, но все они уже были разобраны другими группами. Откровенно говоря, эту песню я впервые услышал как раз перед

оркестр непреклонен алкотестер. На работу я поеду.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

оказаться рыбаком. Может, и не нужно было становиться за штурвал. Может, нужно было ходить по морю пешком.

Вы слушаете радио «Комета». 92,6 FM.

0: Комета.
1: Уходи, если сможешь.
2: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92.6 FM.
2: Следующая вещь, значит, по мотивам латиноамериканского эпоса. Когда-то в начале 20 века сказали, что роман умер как жанр, пока не появилось несколько романов, собственно говоря, в Латинской Америке. Один из них «100 лет одиночества».

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио «Комета».

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить, мечтать, как